0: hitovi. Kanal 77.
1: Firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».